Александр Глазунов, «Симфония Гамарчорс», «Ми бемоль мажор», «Опус 48», «Катаруме Русастани симфоник Нвагахумба», «Дирижер Марк Горнштейн».

Вольфганг Амадеус Моцарт, Дашнамурейн сонат до мажор, катаруме Мария Жоао Пирса.

0: să mechie, mec.
1: Ральф Ван Уильямс, Флос Кампи, Альти Ерчахмбиев Навагахмби Хамар, Катарумен Нобуко Имаин, Менановак Альт, Коридон Сингерс Ерчахумба Ев Англия и Камераин Навагахумба, дирижер Мэтью Бест.

А что же ты? От страха сердце замирает. Старушке злобная улыбка. Мирное горе, горе предвещает. Откроется мем. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты?

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец. Скажи, кто ты, скажи, кто ты.

и грусти. Скидайся по свету, мой храбрый соперник. Бей с врагами в леса и на твердыне, не трудясь и не заботясь о намерении достигнуть замерзания.

поняла. Близок участок, раз мама не поняла. Бизнес соперник уйдет далеко. Видишь, напрасно ты ищешь ее. Для нее не набросит волшебница. Воспитал собой так тревоги, досадник. Кидай.